0: они голосят. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писатым.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посетов.

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-лад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Я работал в небольшой компании, которая занималась выступлениями на корпоративах с фаер-шоу и пиротехническим шоу. И на одном из выступлений таких у меня в руках взорвались два пиротехнических фонтана.
3: Это Константин Дебликов. Ему 32 года, и он живет в Воронеже.
2: Это было в 2014 году. Я остался без рук, и так, собственно, мой интерес к теме бионического протезирования и возник.
3: Бионическими называют протезы, которые управляются с помощью микропроцессора. Он считывает сигналы человеческих мышц. О том, как это работает, мы подробно расскажем дальше. После он преобразует их в команды для искусственной руки или ноги. Такие протезы могут по требованию хозяина подниматься, опускаться, поворачиваться, сжимать и разжимать пальцы и вообще выглядит очень впечатляюще. Константин пользуется бионическими протезами кистей рук уже 10 лет. А еще он ведет на Ютубе блог «Бионическая Россия». Ссылку мы обязательно прикрепим в описании выпуска. В нем он рассказывает о своей жизни с искусственными руками и о научных разработках в сфере протезирования. И часто называет себя киборгом.
2: Конечно же, на самом деле я не являюсь киборгом, потому что киборг — это когда в человека непосредственно что-то вживлено технологичное, какая-то электроника, когда ты находишься как бы в симбиозе с этим. У меня же протезы легко снимаются и легко надеваются, они мне ничего не вживили. Но слово «киборг» оно для того, чтобы позиционировать себя в интернете сразу с определенной стороны. То есть мы можем назвать одного и того же человека как там, безруким, инвалидом, а можем назвать его там, киборгом и пользователем бионических протезов рук.
3: На протяжении всей истории человечество пыталось сделать протезы конечностей максимально удобными и функциональными. Сначала это были просто крюки вместо рук и палки вместо ног. Потом стали конструировать искусственные руки и ноги, которые управлялись с помощью мышечной силы. Она приводила в действие систему из ремней, пружин и шарниров. Такие ноги сгибались при ходьбе, а руки могли опускаться, подниматься и даже сжимать кулаки. Но полностью повторить функционал утраченной конечности они не могли. И особенно это касалось кистей рук. Потому что строение кистей очень сложное, и они выполняют множество манипуляций. На этом фоне современные бионические протезы кистей, которые сжимают и разжимают пальцы, подбирают и перемещают мелкие предметы, а еще показывают жесты, выглядят, ну, очень впечатляюще. А уж если их у человека целых два, как у Константина, это настоящее чудо. Впрочем, оказывается, у такого чуда есть свои ограничения.
2: Вот у меня сейчас появился протез, последние там сколько, полтора, наверное, года я с ним уже живу. Это протез в виде такой клешни, он тоже бионический, он тоже работает от напряжения мышц, но у него не пальцы, а сжимающиеся клешни. И он прям очень удобный, он вот идеально сконструирован с точки зрения какого-то вот такого взаимодействия с мелкими предметами, то есть монеты, упавшие банковские карты. Я там при помощи этого протеза могу, например, выдернуть там волос себе там такой из носа или из брови, например, или там удержать что-то мелкое, как иголка, например, но удержать надежно и крепко. Это круто, потому что ни один протез с пальцами такого не предоставляет. Вообще, у меня большая там давняя история насчет того, что я считаю, что протезы с пальцами не нужны на данном этапе, опять же, развития науки и техники, потому что наша попытка сделать руки похожими на руки здоровых людей в итоге делают протезы менее функциональными, чем они могли бы быть.
3: Из новостей мы регулярно узнаем о новых бионических разработках. Сегодня существуют протезы, которые печатают на 3D-принтере, и абсолютно функциональные протезы из деталек Лего. Некоторые врачи интегрируют протезы в костную ткань или делают искусственные руки и ноги, которые принимают сигналы не от мышц, а непосредственно от мозга с помощью интерфейса мозг-компьютер. Еще есть экспериментальные протезы. Они умеют давать обратную связь пользователю, то есть возвращают ему сенсорные ощущения от прикосновений протеза. Давление, вибрацию, температуру и так далее. Или вот последняя громкая новость. Компания Neuralink вживила в мозг человека нейрочип, который отправляет сигналы протезам. Их движения становятся максимально четкими и точными. Но все-таки вряд ли будущее, в котором у каждого человека будет нейроимплант, усиленные киберруки и прочие суперспособности, наступит скоро. И в этом выпуске мы объясним, почему. Привет, меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это «Почему мы еще живы?» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будут мумии-ампутанты, руки-клещи, мышечное электричество, Франкенштейн и много надежд на технологии. Сегодня я расскажу вам историю протезирования конечностей.

способствует образованию согревающего защитного покрова. В серии с календулой есть все, что нужно для заботы о коже малыша. Гель-шампунь, крем для области пеленания, молочко для купания и многое другое. В составе детских средств нет синтетических компонентов, консервантов, красителей и минеральных масел, что подтверждено сертификатом NatRU. Купить средства из серии с календулой вы легко узнаете их по желтым флаконам. И другую косметику Веледа можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. А по промокоду «Почему» вы получите скидку 40% на все продукты от Веледы при покупке через приложение или на сайте. Примерно четверо из тысячи младенцев рождаются с недоразвитыми или полностью отсутствующими конечностями. Это может происходить, например, из-за генетических мутаций или тератогенного воздействия, когда развитие эмбриона нарушается из-за разных повреждающих факторов. Помните, в эпизоде про историю доказательной медицины мы рассказывали, как в 50-е годы беременным женщинам массово прописывали препарат талидомид от бессонницы и утренней тошноты. Он не прошел полноценных клинических испытаний, которые бы выявили его действие на плод, и в итоге в мире родилось несколько тысяч детей без рук и ног. Но все же большинство людей, которые живут без конечностей, теряют их в течение жизни в результате ампутации. Подсчитать, сколько именно людей проходит через ампутацию каждый год, сложно. Например, в западных странах количество только высоких ампутаций, то есть ампутаций на уровне бедра или плеча, примерно 200-300 на миллион жителей. Чаще всего к ампутации ведет гангрена, то есть некроз тканей. Она может возникнуть из-за обморожения, инфекции, диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака. А еще к ампутациям ведут травмы, когда конечность теряется в результате несчастных случаев или боевых действий, или отсекается после осложнений переломов и ожогов. При этом ампутация, возможно, самая древняя операция, которую научились делать люди. В 2020 году ученые обнаружили на острове Борнео в Индонезии скелет первобытного человека с ампутированными лодыжкой и стопой. Судя по состоянию скелета, пациент после операции прожил еще примерно 6-9 лет. А умер он аж 31 тысячу лет назад. Для сравнения, Северную и Южную Америку люди заселили где-то на 15 тысяч лет позже. Многие методы и принципы, которые применяли при ампутациях уже античные врачи, дожили до современности. Например, греческие и римские хирурги умели накладывать жгуты и пользовались разными инструментами – скальпелями для мягких тканей и пилами для костей. А еще оставляли небольшой запас кожи и мышечной ткани, чтобы прикрыть кость. Но, конечно, античные или средневековые ампутации были гораздо более опасным и жестоким предприятием, чем сейчас. Дело тут не только в отсутствии анестезии. Главным кошмаром древнего врача было кровотечение. Так как конечности пронизаны крупными сосудами, операция эта очень кровавая. Чтобы пациент не умер от кровопотери, приходилось идти на сомнительные с точки зрения медицины действия. Например, пускать кровь пациенту перед операцией, чтобы во время процедуры кровотечение было меньше. Еще один сомнительный прием. Гиппократ советовал при гангрене проводить разрез по мертвым тканям, чтобы избежать кровопотери. Таким образом, был большой риск, что некроз не остановится и пойдет дальше. А еще культю до 16-17 веков сразу после операции было принято прижигать. Например, раскаленным металлом или кипящей смолой. А иногда с помощью химикатов, типа едкой щелочи или позже медного купороса. В целом метод работал, но у него было много минусов. Культя рисковала превратиться в незаживающую язву, а затем снова в гангрену. Кроме того, образовавшаяся корка часто отходила, провоцируя новые кровотечения. Не говоря уже о том, что прижигание – это просто чудовищно больно. К XII веку ампутация на время пропала из арсенала европейских профессиональных врачей из-за религии. Церковь не одобряла пролитие крови священниками, а многие врачи имели духовный сан. Так хирургия стала недостойным занятием для людей, которые оканчивали университеты и читали Галена в оригинале. И пока медицинская элита изучала древние тексты, ампутациями и прочими хирургическими операциями занялись цирюльники. Нашли вы мастера, который хорошо стрижет бороду, а он, если что, и зуб вам вырвет, и ногу отрежет. Очень удобно. Конечно, цирюльники этому тоже учились. Просто не на медицинских факультетах, а в ремесленных школах. И даже сдавали экзамен на звание мастера-цирюльника-хирурга. Было оно и у доктора Амбруаза Паре. Кажется, рекордсмена по упоминаниям в нашем подкасте. Помните, мы рассказывали, как Паре провел медицинский эксперимент, в котором доказал, что огнестрельное ранение и прижигание сочетаются плохо. После этого он предложил новый метод остановки кровотечения солдатам – перевязывание сосудов лигатурами, то есть специальными нитями. Его метод, разумеется, ушел и в гражданскую хирургию. Вообще, чем больше пушек, бомб и мин оказывалось на поле,

0: Как сражений, тем больше становилось людей бесконечностей. Поэтому подвижки в ампутации и протезировании часто связаны с войной. В выпуске про полевую хирургию мы уже рассказывали вам о Николае Пирогове, и сейчас вспомним его снова. Потому что одно из самых замечательных его открытий связано именно с ампутациями. Представим, что солдату оторвало стопу. Теперь ему необходима ампутация, в которой не обойтись без усечения голени. Нога в таком случае сильно укорачивается, и на кости голени при ходьбе с протезом будет приходиться нагрузка, на которую они вообще-то не рассчитаны. В норме эту нагрузку несет пяточная кость. Пирогов придумал следующее. Он не просто срезал ногу на уровне голени. Сначала он удалял поврежденный фрагмент стопы и голеностопный сустав. При этом оставлял мягкие ткани задней поверхности голени. Ахиллово сухожилие, нервный пучок и кожный лоскут. А еще фрагмент пяточной кости, который держался на этих тканях. Потом спил костей голени хирург закрывал этим самым фрагментом пяточной кости. И только потом зашивал культю и накладывал гипс. Когда его снимали, пациент оставался с чем-то вроде копытца. Так культя становилась длиннее и устойчивее, и человек мог на нее опираться. То, что сломанные кости срастаются, человечество знало давно. Но Пирогов пошел дальше. Он срастил части костей, которые в норме вообще не соприкасаются. Этот метод он назвал остеопластикой или костной пластикой. Сегодня остеопластика позволяет буквально пересобирать поврежденные конечности. Например, если из-за травмы человек потерял несколько костей стопы, можно восстановить их, имплантировав в ногу кусочек ребра. Все эти открытия, плюс изобретение анестезии, сделали операции по ампутации обычным делом. Немецкое пособие для врачей начала 20 века описывает подход к ним так. Где мягко – режь, где кость – пили, где брызнула кровь – перевяжи сосуды. Кажется, ну что может быть проще? При этом даже в наши дни это очень сложная процедура со множеством рисков. Послеоперационная летальность может доходить до 50 и выше процентов. Например, когда пожилому пациенту с ослабленным организмом ампутируют большую часть конечности. И обычно худшее происходит не потому, что врачи не умеют оперировать. Тут есть несколько факторов. Во-первых, потеря конечности – это колоссальный стресс для всего организма. Возможных осложнений тут очень много. Например, после операции может снизиться иммунитет и начаться воспаление культи. А еще в результате перераспределения нагрузки на скелет, который провоцирует отсутствие одной или нескольких конечностей, может случиться деформация позвоночника или артроз. Во-вторых, ампутация – это крайняя мера, которую предлагают только при очень тяжелых состояниях. Например, при патологиях сосудов конечностей, когда гангрена развивается из-за тромбоза. Но само по себе образование тромбов – это уже показатель того, что сердечно-сосудистая система человека в опасности. В таком случае ампутация хоть и избавит от гангрены, но не спасет жизнь. И главной причиной смерти станут не последствия отсечения конечности, а первоначальное заболевание, с которым организм не в состоянии справиться. Но пережить ампутацию – это полдела. Потом человеку надо как-то научиться с ней жить. И в этом как раз помогают протезы. Поэтому хирурги должны заботиться о том, чтобы культя после ампутации получилась функциональной. Другими словами, такой, чтобы быть максимально удобной для протезирования. Любопытно, что при этом интересы хирурга и протезиста иногда не совпадают. Вот как об этом рассказывает Антон Круглов, врач-ортопед-протезист, который работает с бионическими руками.
1: Дело все в том, что хирурги сейчас действуют по принципу органсбережения. То есть их задача – сохранить как можно больше костной ткани для потенциального продолжения реабилитации хирургической. И поэтому они не стремятся особенно много отпиливать, если говорить совсем грубо. Да? Но при этом сложность заключается в том, что если сохранить, например, нефункциональную кисть, нашим терминальным устройством можно считать в кавычках кисть, которая прикрепляется к предплечью за счет лучезапястного сустава. В общем-то, вся рука делится принципиально на два разных отделов – это кисть и система рычагов, которые позиционируют эту кисть в пространстве. То есть наша рука – это манипулятор плюс кисть. Так вот, если хирурги оставляют достаточно длинный фрагмент кисти с деформированными пальцами или деформированными культями пальцев, которые перестали двигаться, которые не чувствуют там, проблемы с чувствительностью, с кожей, но при этом они не ампутировали кисть, потому что руководствовались принципами органсбережения, то вот на такую культю разместить искусственную кисть будет невозможно. Потому что не поставишь кисть на кисть, правильно? Это будет здоровенная такая некрасивая конструкция. И тогда нам нужно частичную ампутацию кисти протезировать за счет искусственных пальцев. Но и искусственные пальцы, они имеют определенную длину. Не поставишь искусственный палец электрический на культю пальца, потому что, опять же, это будет громоздкая некрасивая конструкция. И отсюда вытекает сложность протезирования людей с частичными ампутациями кисти. У протезистов принцип: мы должны работать с тем, что есть. У нас есть огромный арсенал разных технических решений, разных материалов. Мы должны уметь смягчать ударную нагрузку на культе, если она болезненная. Мы должны ее как-то перераспределять.
0: И тут самое время перейти от истории ампутации к истории непосредственно протезов. Протезы человечество придумало позже, чем научилось ампутировать конечности. Но тоже довольно давно. Одни из самых древних в мире образцов нашли у египетских мумий, которым по разным оценкам в районе 3000 лет. Речь о двух больших пальцах ног. Один несгибаемый и сделан из чего-то вроде папье-маше, состоящего из клея, гипса и льна. Второй – из дерева. Он крепился к стопе ремнями и мог двигаться при ходьбе. Искусственные руки и ноги тоже начали делать еще до нашей эры. Первым пользователем протеза руки, который попал в исторические хроники, был римский военачальник Марк Сергий Сил. Он жил в период Второй Пунической войны. Это конец III века до нашей эры. В одном из сражений с карфагенянами Марк Сергий потерял правую руку. По свидетельству историка Плиния Старшего, он заменил ее железным протезом, который использовал в бою, и получил прозвище «ферус», то есть «железный». В Средневековье, благодаря развитию оружейного и часового дела, протезы становились все навороченнее и функциональнее. Можно было добавлять пружины, кнопки и рычаги. Так что, когда в конце 16 века немецкий народный герой Гёц фон Берлихинген в одной из битв лишился руки, то через некоторое время смог похвастаться супертехнологичным протезом, который для него сделали нюрнбергские оружейники. Это была железная перчатка, которой Берлихинген управлял с помощью системы ремней и пружин. Он мог поднимать и поворачивать кисть и сжимать кулак. Конечно, такие протезы мог позволить себе далеко не каждый. И тогда в дело вступала смекалка. И крюк. Крюк вместо руки был очень распространенной вещью. И не столько на пиратских кораблях, как мы привыкли думать благодаря поп-культуре, сколько среди обычных работяг. Простые люди не могли позволить себе ни технологичную железную перчатку, ни косметические протезы рук. Это такие нефункциональные конечности, которые просто имитируют здоровые. Все это было и дорого, и бесполезно в повседневной жизни. А вот крюк – другое дело. Ведь он позволял, например, захватывать предметы. Другие рабочие инструменты на место потерянной руки тоже крепили, например, клещи или молоток. Надеваешь на культю деревянную гильзу, крепишь к ней инструмент и готов трудиться. По мере развития технологий протезы совершенствовались в плане удобства и доступности. Появлялись новые материалы вроде пластика и алюминия, которые постепенно заменяли тяжелые железо и дерево. Искусственные ноги пытались сделать такими, чтобы они позволяли пациенту почти натуральную походку. А еще создавались упрощенные механические руки. Совершенствованием протезов зачастую занимались сами ампутанты, которые лучше всех понимали, насколько имеющиеся протезы тяжело, а иногда даже больно носить. Мировые войны 20 века были рекордными катализаторами роста числа людей с ампутациями. После Первой мировой, например, конечности потеряли 100 тысяч немцев и англичан. А точной статистики ампутантов в СССР после Великой Отечественной нам найти просто не удалось. Но по некоторым данным это было почти 500 000 людей. Удивительно, что при этом ничего принципиально нового в протезировании они не привнесли. Протезы выпускались в огромных масштабах, но о технологическом усовершенствовании речи не шло. Вплоть до середины 20 века все протезы управлялись механически. Например, с помощью системы ремней, которые приводили руку в движение за счет работы мышц спины. Первые бионические разработки начались только в 1950-е.
1: Что такое бионическое устройство? Это устройство, созданное искусственно руками человека, да? Но при этом оно повторяет в той или иной мере функцию аналогичной биологической какой-то части. Если мы пытаемся воссоздать функцию руки или руку механическим устройством, то это будет называться бионическая рука. Просто потому, что это устройство, которое повторяет в определенной степени функцию своего природного биологического аналога. И в этом смысле любой протез, который обладает хватательной функцией, то есть компенсирует утраченную функцию схвата, является бионическим. Это с точки зрения науки. Но с точки зрения жизни и реальности прижилось понятие бионический протез. Если мы углубимся в фундаментальную науку, то мы там понятие бионического протезирования не встретим. Мы встретим более локальные и конкретные термины. Биоэлектрическое протезирование, например. Что будет означать протезирование с использованием устройств, которые управляются биологическими сигналами, биоэлектрическими сигналами. То есть мышца, сокращаясь в культе, генерирует электрический импульс. Этот импульс считывается в основном кожными датчиками, расположенными внутри протеза. И это интерпретируется протезом как определенный управляющий сигнал. Например, сигнал на закрытие кисти. А другой сигнал будет на открытие кисти. И это биоэлектрическое управление протезом. Понятие бионического протеза пришло, когда начали раскручивать высокотехнологичное и дорогостоящее протезирование.
0: Термин «бионика» образован из названий двух дисциплин – биологии и электроники. Использовать его начали где-то во второй половине 20 века. Но о том, что живые организмы и электричество связаны напрямую, человечество начало догадываться раньше. Природой электричества ученые плотно заинтересовались в 18 веке. Поэтому, когда итальянский физиолог Луиджи Гальвани в 1780-х годах в своей лаборатории препарировал лягушек, не было ничего удивительного в том, что он делал это на столе, где стояла электрическая машина. Мы уже рассказывали про Гальвани в выпуске, посвященном истории слуховых протезов, но я чуть-чуть напомню. В какой-то момент опыта помощник Гальвани коснулся бедренного нерва лягушки скальпелем и увидел судорогу. Мышцы сократились, как будто амфибия ожила. Это было странно и удивительно. И следующие 20 лет Гальвани посвятил исследованию этого феномена. Сначала он грешил на электрическую машину, которая якобы стала причиной сокращения мышц лягушки. Но дальнейшие опыты показали, что судороги в лапке возникали и без источника тока поблизости. Сначала Гальвани проводил аналогичные опыты на свежем воздухе в грозу, а потом в ясную погоду. И всякий раз лапка лягушки, оказавшись между двумя металлами, сокращалась. Гальвани пришел к выводу, что во всех организмах присутствует некое животное электричество, которое протекает внутри нервов и мышц. Будучи в первую очередь врачом, Гальвани видел в животном электричестве жизненную силу, прямо как кровь, циркулирующую по сосудам. Он даже предположил, что, научившись обновлять электричество в организме, люди поймут, как не стареть и, возможно, даже жить вечно. Идея Гальвани о животном электричестве быстро захватила умы его современников. В 1818 году химик Эдвард Юр даже попытался воскресить человека с помощью электричества. Эксперимент проходил в университете Глазго. В анатомический театр доставили тело преступника, казненного за убийство. Юр обескровил тело и подключил к позвоночнику источник тока. Эксперимент получился жутким. Тело сгибало и разгибало ноги, корчило гримасы и вело себя как живое. Впрочем, преступник так и не воскрес. Зато под влиянием этих идей появился один из самых узнаваемых монстров современности. Гальванизмом вдохновлялась английская писательница Мэри Шелли, которая придумала историю о докторе Франкенштейне и его монстре. Тот был составлен из множества частей и ожил, когда через него пустили мощный разряд тока. Конечно, идеи об оживлении электричеством так и остались фантастикой. Выводы Гальвани еще в 18 веке опроверг физик Алессандро Вольта. Он указал на то, что ток в лапе лягушки возник не из-за некого внутреннего источника энергии, а из-за того, что она была зажата между цинковым столом и медным скальпелем. Но Гальвани от теории животного электричества не отказался. В следующих своих экспериментах он показал, что мышцы мертвой лягушки сокращаются, даже если прикасаться к нерву стеклянным, а не металлическим крючком. И как мы знаем сегодня, Гальвани все же был прав. Это доказали уже исследователи 19 и 20 века. В организме постоянно происходят электрические явления. Внутри наших клеток и в межклеточной жидкости содержатся заряженные частицы – ионы калия и натрия. Из-за разницы потенциалов ионов возникают маленькие токи, то есть направленное движение заряженных частиц. Сегодня мы знаем, что сокращению мышцы всегда предшествует электрический сигнал. Это и есть научная основа идеи совместить биологию и электронику, благодаря которой мы имеем бионические протезы. Первые разработки протезов, работающих за счет считывания электрического потенциала мышц, начались в середине 20 века. Самую первую такую кисть создал в начале 40-х студент-физик Мюнхенского университета Рейнольд Райтер. Правда, его разработка осталась незамеченной из-за событий Второй мировой. А вот в 1960 году появилась бионическая рука, которую стали широко использовать в клинической практике. Ее разработали советские ученые, инженер Арон Кобринский и биолог Яков Славутский. На их модифицированной технологии сегодня работают массовые бионические протезы. Их еще называют миоэлектрические. Миос – это мышцы на древнегреческом. Давайте на примере искусственной кисти разберем, как они устроены. Бионическая кисть крепится к предплечью с помощью так называемой культеприемной гильзы. Ее изготавливают под конкретного человека, делая слепок культи. Гильза содержит миоэлектрические датчики. Они считывают электрический потенциал мышцы и передают информацию о сокращениях электронному микропроцессору. Процессор считывает информацию, обрабатывает ее и передает команду руке.
2: По сути, это просто сокращение мышц.
0: А это снова Константин Дебликов, с историей которого начался этот выпуск.
2: То есть мышца напрягается, электрод это считывает, и протез совершает действие. Два варианта напряжения у тебя есть. Электроды, они прикрепляются к двум мышцам. С одной и с другой стороны предплечья. Когда я напрягаю мышцу с внешней стороны предплечья, то кисть раскрывается. Когда я напрягаю мышцу с внутренней стороны предплечья, кисть закрывается.
0: Бионический протез тоже не может повторить всех движений живой человеческой кисти. Зато он хорошо справляется с захватом и удержанием предметов, поскольку позволяет сжимать пальцы в кулак или щипок.
2: Бионические протезы, они бывают двух типов. Они бывают однохватные, которые только в один вариант схвата рука сжимается. Это я вот пользуюсь именно такими. Я считаю, что это удобнее намного, чем иметь второй вариант протезов. Это многосхватные или еще их называют высокофункциональные протезы. Такие в моей коллекции тоже есть, но я как бы убедился, что в большом количестве хватов нет на самом деле необходимости. И современные вот какие-то там последние протезы, они могут там до 30 разных вариантов жестов показывать. То есть ты можешь эти жесты переключить в зависимости от протеза, либо тоже при помощи там, определенных мышечных сигналов, там, подавая каким-то определенным образом, сокращая там, две мышцы сразу или как-то очень резко, отрывисто сокращая одну из них, ну, неважно, как запрограммирован протез. Либо переключаешь эти жесты через там, мобильное приложение, еще какими-то вариантами, там, кнопками на самом протезе и так далее.
1: В протезах рук сложные кисти сложно управляются. И в этом смысле очень много людей, которые выбирают простые конструкции, надежные конструкции, которые управляются легко, непринужденно и интуитивно, что самое важное. То есть они не требуют внимания, сосредоточенности для того, чтобы управлять. Как правило, сложные бионические кисти отнимают очень много внимания от пользователя. И люди, которые пользуются двумя протезами, они в основном пользуются протезами более простыми.
0: Но что, если мышц в конечности ампутанта не осталось? Например, если рука отрезана на уровне плеча. В 2001 году американский электромонтер Джесси Салливан коснулся оголенного провода и полностью потерял обе руки, как раз вплоть до плечевых суставов. Миоэлектрический протез ему было попросту не на что устанавливать, мышцы не сохранились. Тогда на помощь Салливану пришли врачи из Чикагского реабилитационного института. Вот что про это рассказывает доктор Тодд Куикен.
3: Техника, которую мы разработали, называется целенаправленная реиннервация. Даже если вы потеряли руку, нервы, которые к ней ведут, все еще остались в вашем организме. Просто они больше не связаны с вашими мышцами и кожей. И именно нервы содержат всю необходимую вам информацию. Но как нам получить эту информацию? Подход, который мы используем, заключается в том, чтобы взять эти нервы и перенести их в другие мышцы и кожу.
0: Салливану пересадили сохранившиеся здоровые нервные окончания из плеча на поверхность грудной мышцы. Когда нервы прижились, к мышце прикрепили электроды. Они улавливали изменения ее электрического потенциала. Вот только мышца теперь была пронизана нервами руки, и сигнал шел по проводам к протезам рук и передавал им соответствующую команду. Так Салливан стал первым человеком, который смог использовать протезы с помощью мышечной реиннервации.
3: Эта технология позволяет шевелить конечностью естественно. Ты думаешь о том, чтобы закрыть кисть, и она тут же закрывается. А еще Джесси может одновременно пошевелить локтем и сжать кисть. То есть эта технология дает ему одновременный контроль над двумя движениями.
0: На видео, в котором врачи рассказывают об этой операции, кажется, что Салливан не испытывает никаких трудностей при взаимодействии с искусственными руками. Он легко поднимает и опускает их, совершает сложные манипуляции с предметами и красит ограду вокруг своего дома. Но при этом его протезы не похожи на современное компактное устройство. Это целая конструкция со множеством проводов и датчиков, которые подсоединяют к торсу. И хотя с протезирования Салливана прошло уже 20 лет, подобные технологии все еще недоступны на рынке. Ну а бионические руки, которые достаются большинству пациентов, по-прежнему не назовешь полноценной заменой конечности. Это лишь инструмент для совершения ограниченного числа манипуляций. Большинство современных протезов кистей умеют выполнять только две команды – сжатие и разжатие кулака.
1: Почему нет более сложных команд? Да потому что нет обратной связи от протеза. Для того, чтобы более сложно, интуитивно, без контроля зрения управлять протезом, нужно понимать, в каком положении находится терминальное устройство. Нужно иметь осязание. Нужно получать от протеза обратную связь. Закройте глаза, вы же чувствуете, у вас мышцы предплечья расслаблены или напряжены. В каком положении кисть, вы понимаете. А в каком положении искусственная кисть, вы не понимаете без контроля зрения.
0: За контроль положения руки в пространстве отвечает проприоцепция. Чувство, которое позволяет оценивать положение части тела в пространстве. Мышцы не только приводят в движение конечности, но и посылают в мозг сигналы об этом, чтобы вы могли быть уверены, ваши руки не вытворяют невесть что, пока вы на них не смотрите. И протезы, которые есть на рынке, этого пока что не умеют.
2: Нужно все время думать о том, как ты взаимодействуешь с миром. Вот меня все время спрашивают, а ты привык? Ну как ты? Ты уже все привык, наверное. Ну, ты уже все делаешь, наверное, не особо сильно задумываясь. А я считаю, что привыкнуть к бионическим протезам нельзя, потому что каждая новая вещь будет требовать от тебя какого-то умственного напряжения, как именно с ней нужно контактировать, если у тебя протезы. Если мне протягивают стакан, я оцениваю, насколько он широкий. Могу ли взять его в одну руку одним протезом? Или мне нужно два протеза для того, чтобы взять этот стакан? И так далее. Поэтому у протезов как бы и нет мышечной памяти, он не может сделать что-то на автомате. То есть ты обычно всегда вовлечен прямо активно, мыслительно в процесс взаимодействия с миром руками.
0: То есть бионическая рука может, например, вполне уверенно держать смартфон. Но при этом абсолютное большинство бионических протезов не заточено под взаимодействие с сенсорным экраном. Дело в том, что сенсорный экран реагирует на электрический ток, который проходит через тело человека. Когда кожа касается тачскрина, происходит замыкание, которое считывается экраном и переводится в сигнал. У поверхности протеза такого нет. Константин тоже столкнулся с такой проблемой и очень изящно решил ее.
2: Мы засунули под перчатку протеза фольгу с медной проволокой и один из ее кончиков пропустили под перчаткой и сделали дырочку в мизинце протеза, и там эта медная проволока выходит наружу, она обматывается вокруг пальца, обматывается токопроводящей тканью, сверху надевается токопроводящий такой напалечник, и все. И вот такая конструкция позволяет мне одним пальцем тыкать в сенсорные экраны, пользоваться телефоном, там, сделать заказы на кассах и так далее. То есть эта штука мне реально помогает жить.
0: По похожему принципу работают некоторые перчатки для сенсоров. Там кончики пальцев сделаны из материала с хорошей электропроводностью, например, люрекса. Еще одна причина, которая мешает бионическим протезам стать полноценной заменой руки – их хрупкость. Поэтому, например, их проблематично использовать в спорте.
2: Можно, конечно, отважиться и носить там бионический протез в спортзал. И многие, опять же, производители протезов пытаются делать ролики, в которых человек там ходит и с своим бионическим там протезом, который стоит 5 миллионов рублей, и тягает там штангу в спортзале. Но, скорее всего, конечно же, когда человек реально придет протезироваться, ему скажут, ты не подвергай лучше ее постоянным таким тяжелым нагрузкам, потому что, там техника, сервоприводы, всякие микроконтроли, и, в общем, поломается, потом долго чинить и дорого. Поэтому для разных задач хороши разные протезы. Если мы говорим про какие-то задачи, требующие тяжелого какого-то физического труда или усилия, например, там работа в спортзале, то для этого точно нужно иметь отдельные протезы. Как вот у меня, например, у меня две пары протезов для спортзала. Одни мне позволяют сжать штангу лежа и вообще работать с весом, там, толкая его от себя. Вторые протезы позволяют мне работать с весом, притягивая его к себе, там, подтягиваться, я не знаю, там, становая тяга и так далее, присед со штангой, в общем, вот такие вещи.
0: Для современного пользователя протезов более-менее нормально иметь коллекцию разных искусственных конечностей для разных целей. Не все они будут бионическими. У человека могут быть косметические протезы для фотосессий, специальные для занятия спортом и третьи для повседневной жизни. Такая коллекция есть и у Константина.
2: Я не считал, на самом деле, сколько у меня протезов. Я их делаю просто как будто бы постоянно. То есть, есть много разных ребят, которые откликаются, и мы с ними как-то сотрудничаем, и они мне изготавливают какие-нибудь интересные штуки. Это как бы часть моей деятельности во многом. Так что да, протезов у меня много. А, еще у меня есть протезы для игры на барабанах. Это отдельные протезы, которые позволяют фиксировать барабанные палочки таким образом, чтобы был отскок, потому что отскок важен в игре на барабанах. Как-то так. Не знаю, протезов очень много, я их не считал. У меня вот шкаф забит один ими под завязку.
0: Но все-таки, Как же все эти новости про вживление чипов в мозг? Или хотя бы про протезы, подключенные непосредственно к нервам? А искусственная кожа, которая позволяет пользователю протезов испытывать тактильные ощущения? Все это действительно существующие разработки, но пока они не выходят за пределы лабораторий.
1: То есть я не говорю, что в принципе эта работа не ведется. Она ведется. Но работа по вживлению датчиков – это такая всегда экспериментальная и всегда научная работа. Пока. То есть ее в общие массы пока не запустили. И да, протезы в 99% случаев управляются двумя датчиками. Датчиком открытия и датчиком закрытия. И в этом смысле это абсолютно архаичная система управления. Почему не предложена новая система? Потому что новая система должна быть безошибочна. Пока на данный момент безошибочна двухдатчиковая система. И она дает все равно ложные срабатывания. Но она такая относительно безошибочная. Полностью безошибочная система управления вообще у тягового протеза. Вы тягу натянули, у вас протез открылся или закрылся. Вы тягу расслабили, у вас он совершил какое-то действие. Вот это безошибочная система. Протез не сработает сам, пока вы тягу не натянете. Поэтому... Да, для того, чтобы перейти принципиально к новому этапу развития протезирования, мы должны усложнить именно систему управления, сделать ее безошибочной, сделать ее интуитивной, понятной, чтобы буквально за один день человека можно было обучить пользоваться тем или иным протезом. Но пока альтернативы миографическим датчикам, которые либо накожно, либо инвазивно считывают мышечный сигнал, я не вижу.
0: Под конец стоит сказать про еще одну гигантскую проблему бионических протезов. Это их доступность. Среди всех людей в мире, нуждающихся в протезировании, пользователей бионических протезов лишь 10%. В России цена на бионические кисти начинается от 400 тысяч рублей, и это самая низкая планка. Бионическая нога обойдется уже минимум в миллион. И чем сложнее и современнее протез, тем больше он будет стоить. При этом у любого бионического протеза есть срок годности, его надо менять раз в несколько лет.
4: Такого вы еще не видели. Реалити-шоу, в котором все участники – люди, потерявшие конечности. Они отправятся на вертикальные лестницы, где должны будут пройти неожиданные испытания, сразиться друг с другом и самими собой. Ведь только один, оказавшийся на вершине, сможет получить современный протез и начать новую жизнь.
0: Этот ролик появился в феврале 2024 года и вызвал огромное возмущение в казахстанском интернете. В анонсе нового реалити-шоу под названием «Лестница» люди с ампутациями поднимались по вертикальным лестницам, преодолевая препятствия вроде гигантских маятников, которые сбивали их вниз. Правда, позже выяснилось, что никакого реалити не будет. Это социальная реклама. Ее запустил благотворительный фонд «Альтаир», чтобы привлечь внимание к проблеме доступности протезов. При этом, например, в России теоретически получить бионический протез можно бесплатно, за счет средств федерального бюджета. По крайней мере, так написано в законе. На деле все обстоит сложнее. В 2014 году Константин получил свои первые протезы благодаря сбору денег, которые для него организовали коллеги. Но когда пришло время менять протез, и он решил сделать это за счет государства, он столкнулся с трудностями.
2: Ну вот у меня получается протезироваться за счет Воронежского отделения социального фонда, хотя, опять же, не без проблем, то есть там иногда мне приходится там, писать в прокуратуру заявление, если там они бездействуют долго, иногда мне нужно ходить на приемы к там, руководителям, замруководителя социального фонда и так далее, то есть активно отстаивать свои права. Вообще у нас как бы весь принцип оказания услуг таких социальных населению, он у нас заявительный. Если человек не заявит о том, что ему нужен протез, и потом не проконтролирует вообще весь этот процесс, как работает система, то очень легко ничего не произойдет. Шанс того, что все пройдет гладко и вам в установленные законом сроки выдадут протез, как показывает практика, не очень велики. И именно поэтому я на свои первые протезы мы собирали деньги в интернете. И вообще многие люди так делают. Первичное протезирование оплачивают себе самостоятельно, потому что потом уже, после того, как ты там получил свой протез, можно выдохнуть с холодной головой, уже потихоньку во все эти дебри взаимодействия с государством влезть и узнать, как это работает.
0: Ну и еще. Даже несмотря на то, что пользователь протезов может работать, заниматься спортом и обслуживать себя в быту, он ограничен в правах. И в России это заметно особенно сильно.
2: Когда тебе вручают свидетельство об инвалидности, никто тебе не дает бумажку, на которой написано, в каких правах ты теперь поражен. А этих прав на самом деле довольно-таки много. Я не имею права быть допущенным к управлению автомобилем, причем люди с моей травмой и люди с куда более серьезными заболеваниями и травмами в США, в Великобритании, в Канаде отлично водят автомобили, и никто, собственно, не против этого. Я не имею права быть донором, я не имею права усыновить ребенка. То есть там можно эту как-то тему обойти, то есть там на мою жену ее сделать официальным там опекуном или как там это называется, а я буду просто рядом. Но все равно, как бы, почему нет? Я понимаю, что давать ребенка, которого нужно пеленать, человеку без рук, это странно.
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Максимум рок-н-ролл» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Мьют» или «Домино». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы, типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот, лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах в начале. Дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лу Рид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные. Лу Рид давал очень мало какой-то информации изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniffing Glue, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке. Там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат. И все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols. Они никаких проблем не имели ни с известными издательствами, ни с мейджор-лейблами. Тонна материала о них, много предложений о контрактах, в частности, с EMI у них был дебютный контракт, они заключили, он, правда, там сразу же развалился, потому что пошли протесты по всей Англии, да как же так, вы хулиганье, они тут на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у EMI какая была мотивация, что группа суперскандальная, суперпопулярная, почему бы не заработать на них денежки? Ну, в итоге, под давлением общества, они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему вот
вот именно Sex Pistols как объект обожания, музыкальное издательство и Major Label. А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Майк Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Майк Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит,

лондонской школе искусств, что-то типа такого, максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. Их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось, и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistols. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка «Хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее», она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех, солист идет в маечке «I hate Pink Floyd», все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластину, и говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymonds американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелл, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на велосипеде панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке «протест» он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть. Если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют? Там зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну, какая-то показуха, понятное дело, но показуха, она ради чего? Она ради денежек. По итогу панк-рок не то чтобы протест убил, он его коммерциализировал, но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто, на какое-то время, по крайней мере, это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому NWA, рэп-коллектив возьмем из там 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, вот они там тоже были достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируется, что можно же слово «протест» менять на слово «панк», и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр, не развивать, скажем так, смыслы внутри жанра? А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Грин Дэй,

И в Spring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки-гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring Spring сказали, вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное это уже что хотите, то и делать. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она самому панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77 года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды, это не всегда делать хочется, да и зачем, это как-то не проверено, лучше делать проверенное из наших пенатов, там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительные делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и какая-то дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делаете там какую-то форматную музыку, потому что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то на самом деле за идеалы, ну, это все вы можете послушать и что-нибудь еще помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И во-вторых, что в панке ничего интересного-то и не было. Хулиганье, головами дрыгает, по гитарам бьет, значит, одну струну и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком «Живи хуево». Прошу прощения за бранный русский, в данном случае это цитата. Был такой панк «Свин», солист группы «Автоматического удовлетворителя». Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк. В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой панк жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год зарождение, 76-й готовился взрыв, 77-й все взорвалось, 78-й, 79-й что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать. Там, к примеру, группу Clash возьмем. Вот Clash в 77-м году.

есть одно из двух. Либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да? Почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем вот, в другое место. И так как простая по структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоела, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности, дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Raimonds, просто потому что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребят. Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. А ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее арт-панк-коллективы рассматривать, я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется вот там, ты ничего не понимаешь. Вот чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошие группы вот тут, есть хорошие группы вот тут. А плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

Это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форсить эту замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь эта формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. Нам интересует талантливая музыка. А это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

Косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead», звучит

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punk's Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 77 году записала песню «Punk is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть, которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичные, у них формула куплет-припев, куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солируют барабан практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 84 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии. Каждый уважающийся панк-нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим.

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть, можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалейте. Ну, еще что-нибудь из

The Edwards. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки, такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот это вот группа Edwards. Песня, которую мы с вами только что послушали, Gary Gilmore's Eyes, она считается у них самой известной, и вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да? То есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно не нужно и неинтересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards — это чуть ли не лучший панк-рок коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала — это старые синглы группы, половина — что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно. И прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка. Кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем дальше.

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77-го года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

Группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супернаслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобританией, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив, это группа Телефон, он же самый известный. Проблема в том, что группа Телефон мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой, просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию. Вот, честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». И звучит

Не верю, что называется металл-урбан. Я не особо хорошо говорю на французском, знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским, но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за металл-урбан? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижские мятежники», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом. И его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника «Металл Урбан». Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он, так скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то «Металл Урбан» — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома. Мама.

и идем дальше. Следом у нас американцы, переезжаем в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Devil».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Devo делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась к 80-м годам, ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

Группу Дево, первые несколько их релизов, можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив — это Ричард Хелл и его группа Voidoid.

О Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols, поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, это, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers, записал вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Void Doids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине у нас их сегодня не будет. А вот Войдоидов мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

Последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хелла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хелл это прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Песня «Blank Generation», которую мы слушали в самом начале, Хелл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там «My Generation» за

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно как бы означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение. И эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе Pearl Ubu.

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка. Крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5-6. Чтобы вы понимали, вот эта вот темная, готично-постпанковая экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный их альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты, там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham.

Кто такие Radio Birdmen? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается. 3 года они не выпускают никакого материала. Потом выпускают вторую пластинку, которая, мало того, и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем. И в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race. Кто-то из участников Radio Birdmen организовал. Здесь не уверен, но, по-моему, кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом. Тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал. Это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню TVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа, очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: собственно, на этом все. В финале хотел бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарно панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы все редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
2: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
2: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе не будет обидно и неприятно?
2: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020-м?
2: В 2019-м?
1: Нет!
2: Да. Или начало 20-го, ладно, пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот тут...
2: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо!
2: Не на это. А ты знаешь?
1: 24 декабря.
2: Неправильно.
1: 26 декабря.
2: Вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне
2: и
1: кажется.
2: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
2: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
2: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которыми они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все. Но только не говори так, как... Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
2: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
2: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
2: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж что... Так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Ну, это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
2: Ничего такого, ты отделилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
2: Ну ладно, они не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений, мы были...
2: Нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя подружка,
2: ну... Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
2: Почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Ну, я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
2: Ты права, лучше защиты от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
2: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, и за что я тебя благодарю.
0: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной, для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что ты сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
3: Привет.
1: Давай, Вить. Твои самые странные влюбленные поступки.
2: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение двух перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал

0: на черной тонированной тачке.
1: А в каком классе это было?
0: Мне кажется, 8-9 класс.
1: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
2: Я бы влюбилась в Витя.
0: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто от того, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть на барабане.
2: Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
0: Откуда ты знаешь, что 5?
2: А что, угадала?
0: Ну, примерно, наверное, да.
2: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
0: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
2: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится. Мне кажется, это бесполезно делать.
0: Согласен.
2: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
1: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
0: А сейчас что тебе нравится?
1: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий. А как-то...
2: Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
1: Да.
2: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
0: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
2: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
0: Тот самый парень на тонированной машине.
2: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? Так, вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Дима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму», вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза на все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
1: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
2: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят: мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
1: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
2: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
1: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
2: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что, когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде. И если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
1: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
0: И тогда у нас наконец-то появится парень.

0: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим, и уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
1: Что это значит?
0: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал, какая она красивая, хочу ее поцеловать, какая милашка.
1: Вот у тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
0: А вот у тебя всегда так. Витя.
1: Хорошо, у меня было такое.
0: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада, это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
1: Когда это закончилось?
0: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
1: А почему вы расстались?
0: Да я не знаю, ведь, ну, как-то... Я даже не помню. Ну, слушай, ну, мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
1: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
0: Ну, у тебя не было такой долгой первой любви?
1: Нет.
0: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
1: Нет.
0: У тебя была невзаимная школьная любовь?
1: Да. Даже две.
0: Правда?
1: Да.
0: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
1: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
0: Ничего себе.
1: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
0: Для женщин.
1: Да.
0: Так у меня вообще не было такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
1: Воронье?
0: Воронье. Там воронье. Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
1: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic X?
0: Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
1: Я понимаю, конечно. Это сложно не поверить. Он синий был?
0: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
1: Я всем говорил просто, что я Донателло.
2: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
3: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечать друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что... О таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом, но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
0: Привет!
4: Привет!
0: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем? Или что-то тебя еще тяготит?
4: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
0: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. И я очень тоже это хорошо понимаю.
1: Не, иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может, все вернется.
0: Ну, и в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну, как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем. Потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
1: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы, я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без.
0: Угу.
1: И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
0: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга, да. Не на меня.
1: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
0: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в 1000 раз и будут раздражать вас в 1000 раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений. Когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
1: комната. Я помню, ты меня присылала.
0: И моя мечта воссоздать. Иногда я говорю, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
1: Он мой. Сработало.
0: Началось такая, блин.
1: Вот если бы мы расстались.
0: Ой.
1: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
0: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить... Ну,
1: давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
0: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как мы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
1: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Угу. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались. Ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
0: Да. я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе, встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
1: Хорошо.
0: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
1: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
0: А ты? Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
1: Ну, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращать
0: на это
1: внимания.
0: Ну да, у вас было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
1: Да. В чем интересно?
0: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы.
1: Да, да.
4: Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому что я не знала, насколько ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила, но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки у нее что-то осталось ко мне. Я не знаю, как ей помочь с этим.
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение. И ты знаешь, наверное, даже на себя и не надо много брать. Не так уж и много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши. Человек все равно сам переживает свою боль. И тебе нужно просто позаботиться о себе. Потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание. У тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается. И я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
1: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
0: себя выдает. А может, была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что и такое
1: изменился,
0: тоже бывает.
1: Да, бывают разные вещи.
0: Особенно в подростковом возрасте.
1: Там-то все сходят с ума.
0: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
1: Вальс гормонов звучит очень красиво.
4: Да, я согласна.
0: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
1: Та-ра-та-та-ра-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- А твои нынешние отношения, они...
4: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там... Везде
1: то есть
4: говорит,
1: ты с парнем